чужой соль удара. Лютаря на пустой пляже. Как она мне лепо била, как она все била, да, как она мне лепо била.